95 и 4 FM.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя бежим.
1: В Бобруйске 4 часа утра.

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 7 часов утра.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: Реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области. В центре внимания – направление совместной работы, повышение товарооборота, совместные проекты в различных отраслях. Парламентская делегация Беларуси находится в Баку, где прошел Всемирный форум городов. Стороны обсуждали весь спектр двухсторонних отношений, определяли перспективные проекты межгосударственного партнерства. За выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 668 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 25 бесправников. 94 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. Фестиваль «Моя семья, мое богатство» прошел в Бобруйском городском парке. Участники представили фото- и видеопрезентации, раскрыли творческие способности, продемонстрировали жюри и зрителям свои семейные гербы. Пьяный дальнобойщик задержан в Бобруйске. При проверке сотрудники ГАИ обнаружили у водителя 0,92 промилле алкоголя. Теперь ему грозит штраф в 200 базовых величин, это 9000 рублей, и лишение прав на 5 лет. Машина отправлена на штрафстоянку. Хранила дома и в тайниках килограмм психотропа. Задержана многодетная бобруйчанка, работавшая на наркомаркет. Преступная карьера продлилась менее 2 недель. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. В ходе подготовки оборудования тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и проведения плановых гидравлических испытаний были выявлены повреждения. Для устранения неполадки на участке было ограничено движение. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купалинка». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 69%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим,

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. Маланка планирует к 2030 году увеличить число зарядных станций в 10 раз. Сегодня сеть насчитывает 975 зарядных колонок. До конца текущего года госоператор планирует дополнительно установить более 450 ЕЗС различной мощности, в том числе около 180 в Минске. Беларусьнефть сегодня ставит преимущественно быстрые станции на 120 и 175 киловатт, а также супербыстрые на 300-350. В Беларуси для многодетных семей открыли почти 154 тысячи депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Из них около 83 тысяч валютных счетов на 826 миллионов долларов. Принято 100 тысяч решений на долгосрочное распоряжение средствами. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий. Свинья-художница из ЮАР обогатила хозяйку. В 2016 году животное спасли со скотобойни. В новом загоне оно уничтожило все, кроме кисточек. Картины Пикассо быстро стали популярны у коллекционеров. Хрюшка умерла в 2024 году, но ее работы продолжают продаваться. В мае 2026-го картины принесли более 1 миллиона долларов. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 108 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Куполинка» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375-44-751-64-89. Требуется заместитель главного бухгалтера ОАО «Комбинат школьного питания «Куполинка». Телефон 802-25-72-12-78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 69%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ объявила о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM M7. Новинка доступна в двух комплектациях – практик для грузовой версии и комфорт для пассажирской. Обе модификации построены на заднеприводной платформе с неразрезным мостом на рессорах. В движение машину приводит атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра на 137 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По данным компании, на машину уже собрано более 100 подтвержденных заказов. Стоимость новинки стартует от 39 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Про машины для людей.
2: В этом году «Альпина» официально вошла в состав BMW Group. Компания уже показала свой первый автомобиль новой эры. Это большое роскошное купе, являющееся предвестником первенца бренда, дебют которого запланирован на 2027. Длина концептуального авто составляет более 5 метров, что делает его короче нынешней 7 серии, но длиннее 5. Под капотом находится неназванный двигатель V8. Машина оснащена культовыми 20-спицевыми колесами «Альпина». Это визитная карточка компании с 1971 года, диаметром 22 дюйма спереди и 23 сзади. В салоне использованы кожа от альпийских поставщиков, хрустальные переключатели и графика Альпина. Известно, что первый серийный BMW Альпина выйдет в 2027 году на базе 7 серии. Бренд будет постепенно смещаться в сторону более высоких сегментов рынка, ориентируясь на конкуренцию с Maybach и Range Rover.
1: Дай газу!
2: Один из 16 Shelby Cobra образца 1966 года с оригинальными компонентами продадут на аукционе. Объем мотора в кубических дюймах 7,0 литра. Shelby выпустила лишь около 150 Cobra с таким силовым агрегатом, и только 16 из них с завода были окрашены в черный цвет. Кроме того, двигатель оснащен альтернативным карбюратором, который Shelby предлагала как опцию. Мотор развивал примерно от 430 до 500 лошадиных сил. Несколько лет назад Roadster отреставрировали с применением аутентичных компонентов. Пробег автомобиля составляет 13,5 тысяч километров. Аукционисты не раскрывают начальную цену Shelby Cobra, но по некоторым данным конечная стоимость родстера может достигнуть нескольких миллионов долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Минтранс Беларуси вводит сезонные летние ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Теперь максимально допустимая на одиночный вал авто при движении по дорогам общего пользования должна быть до 6 тонн. Ограничения будут действовать на участках с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20 часов при дневной температуре выше 25 градусов по Цельсию.
0: Регион.
1: 20 мая в Могилевском государственном электротехническом колледже пройдет день открытых дверей по специальности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начало мероприятия в 11:00. Абитуриенты смогут узнать о жизни учреждения образования, а также задать интересующие вопросы и получить на них ответы.
0: В мире.
1: На самом опасном участке маршрута на Эвересте обрушился огромный ледяной сирак. Это вызвало лавину. Пострадали как минимум двое альпинистов. К слову, в этом году путешествие на возвышенность могут стать смертельными из-за нестабильной мерзлости и перегруженности пути.
0: Вот это да!
1: Американец купил место в самолете для своего робота-гуманоида ростом более метра, пристегнул его, посадил у окошка и полетел из Вегаса. Через два дня после этого случая авиакомпания, которой воспользовался парень, официально запретила летать андроидам.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%, атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Для тебя я слушал музыку, а не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белавия возобновляет полеты в Мурманск. С 28 мая путешественники смогут добраться до ворот Арктики прямыми рейсами. Направление открывается к летнему сезону. Отправления будут выполняться еженедельно по четвергам. Вылет из Минска запланирован на 14:40. Прибытие на место в 17:25. Обратный рейс в 18:25 и прибудет в Синюоку в 21:05. Стоимость билета туда и обратно начинается от 677 рублей.
0: Регион.
1: В лагерях Могилевской области с поддержкой государства отдохнут 48 тысяч детей. Треть из них отправятся в классические лагеря. Остальные проведут время в дневных и палаточных. В 2026 году на подготовку стационарных баз выделили больше 2 миллионов рублей. К слову, всего за теплое время планируется оздоровить более 5500 ребят.
0: В мире.
1: Якутию продолжает подтапливать. На фоне паводка некоторые автодороги полностью закрыты. В регионе и пригородах ввели временное отключение электричества из-за угрозы наводнения энергообъектов. На реке Лене происходит активный ледоход. Работа паромных переправ приостановлена, перевозка людей осуществляется вертолетами. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения.
0: Вот это да!
1: Белстат впервые посчитал, сколько стоит нацбогатство Беларуси. Специалисты составили баланс активов и пассивов того, чем владеет страна. На конец 2023 года этот показатель более 1,5 триллиона рублей. Работа проводилась по поручению правительства. Цель – создать более точную картину достояния республики. К слову, примерно 2/3 – это природные ресурсы – земля, леса и полезные ископаемые. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. Ну, напомню, друзья, что сегодня вторник. Вторник, 19 мая, и за окном настоящее солнечное майское утро. Воздух наполнен ароматом цветущих деревьев, а солнечные лучи, ну, уже спешат согреть город и подарить каждому из нас заряд бодрости. Ведь вторник — это, мне кажется, отличный день, чтобы начать что-то новое или продолжить путь к своим целям. Пусть сегодня все получается у вас легко, друзья, а настроение будет таким же солнечным, как погода за окном. Ведь впереди интересный день, полный возможностей и приятных встреч. Так что оставайтесь на волне 95.4. И впереди много хорошей музыки и отличного настроения.
1: Твое утро на Zephyr FM.

0: Вы слушаете Зефир ФМ, с вами по-прежнему Нелли Мята. Напомню, что сегодня вторник, 19 мая. И давайте немного поговорим об интровертах. И, возможно, многие из вас также являются им. Ведь это люди, которые черпают энергию внутри себя, ценят уединение и глубокие размышления. Мне кажется, каждый из нас немножечко является интровертом. Ну, для таких людей внутренний мир часто интереснее и важнее, чем внешняя суета, в отличие от тех, кто заряжается от шумных компаний. И интровертам для комфорта не нужно постоянное общение. Напротив, избыток социальных контактов может вызывать усталость и даже раздражение. И предпочитают такие люди качество общения количеству, выбирая близкие и доверительные отношения. Но это же не значит, что такие люди не любят других людей. Просто для них важно иметь время наедине с собой, ну, чтобы восстановить силы и услышать собственные мысли. И, возможно, именно сегодня отличный повод прислушаться к себе и найти гармонию между внутренним и внешним миром. Так что мы продолжаем эфир. Оставайтесь на волне самой сладкой. И давайте послушаем хиты, которые прозвучат в начале этого часа. «Медуза» и «Хенри Кармель». Далее «Элли Фарбер» и «Ирин Миллер». И посчитаю вместе с группой «Фаста Фэмили». Раз, два. Оставайтесь на Зефир ФМ. Расскажу про погодные условия, что ожидает нас сегодня. Конечно же, то, что усулят нам звезды гороскопа. И наша традиционная игра в прямом эфире с 13 до 14 часов.
1: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня 19 мая, и с вами по-прежнему Налимята. И давайте же расскажу, какие погодные условия ожидают нас сегодня. А Белгидромет из-за жары до 30 градусов тепла в некоторых восточных районах объявил желтый уровень опасности. Также готовимся к локальным грозам и берем с собой зонты. Ведь пройдут непродолжительные дожди, и ветер подует умеренным, однако при грозах порывистый. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 29 градусов тепла. Правда, будет переменная облачность, и передают, что без существенных осадков, что очень даже радует. А мы на самой сладкой радиоволне, и давайте наслаждаться хитами.
1: На работу с отличным настроением.

0: что, рабочее утро продолжается, и как же настроиться на тот самый рабочий лад, друзья? Ну, во-первых, мне кажется, нужно начинать свое утро с любимого ароматного напитка, будь то крепкий кофе или горячий чай. Ну, а во-вторых, можно даже составить в голове или сделать список задач, что вы хотите запланировать на сегодняшний день. Ведь это действительно хорошо и здорово, и, конечно же, не забывайте про позитивный настрой. А это создаст вам самая сладкая радиоволна. Так что включаем звук громче и наслаждаемся музыкой, друзья.
1: Радио «Зефир».
2: Волна.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в одном из районов Азербайджана. Проект, который инициирован президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Для дружественного государства он особенно важен на фоне масштабной задачи по восстановлению Карабаха.
0: Регион.
1: В Комитете госконтроля Могилевской области 25 мая будет проводиться горячая линия на тему «Организация торгового обслуживания населения в сельской местности». С 9 утра до 4 дня все неравнодушные смогут сообщить информацию о нарушениях, а также задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Номера телефонов на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: На Гавайях произошел разлив нефтепродуктов. После оценки ситуации федеральные власти начали операцию по ликвидации последствий. В акватории обнаружено дизельное топливо с красным красителем. Для сбора использовали мешки с сорбентными подушками. Источник и объем загрязнения пока не установлены, ведется расследование. Информация о пострадавших или ущербе дикой природе не поступала.
0: Вот это да!
1: В Венгрии заяц в прыжке сбил электросамокатчика. Молодой человек ехал на СПМ со скоростью 35 км в час, когда внезапно на дорогу выбежал пушистик и прыгнул ему прямо в лицо. Благодаря шлему и защитной экипировке мужчина избежал серьезных повреждений, отделался ушибами от падения. Сам попрыгунчик быстро скрылся в поле.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре, друзья, вторник, 19 мая. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему Нелли Мята. А впереди рабочая неделя. И именно сегодня так важно поймать правильный настрой. Ведь вторник – это отличный день, чтобы превратить обычные дела в маленькие победы. И пускай рабочее настроение будет бодрым, а улыбка – вашим главным инструментом успеха. Ведь с хорошим настроением любые задачи по плечу, согласитесь. Так что оставайтесь на волне 95.4, тем более прозвучит новый хит от Зиверт «В городе лето».
1: Дневной зефир.

шанс равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Середина часа на Zephyr FM, и давайте же узнаем, что усулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 19 мая. А сегодня советуют нам мыслить шире и раздвигать границы дозволенного. Выбрав иной вариант, вот мы можем открыть для себя целый новый мир, только при этом не переступаем через свои важные принципы, и иначе разочаруемся в ситуации, возможно, даже в себе. Отлично в этот день говорить на серьезные темы, которые касаются и карьеры, и высоких духовных материй, но не уходим, друзья, глубоко в светские разговоры, все же сторонимся деловых вопросов. Сейчас нам как никогда нужен будет человек рядом, так что выбираем самого надежного и любимого. Пусть он станет нашей маленькой группой поддержки, и тогда мы способны, друзья, на все. А вот верить гороскопу или нет, опять же таки повторюсь, это дело каждого, друзья. Ну, оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно. Тем более мы услышим нежный трек от Holy Flame.
1: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ объявила о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM M7. Новинка доступна в двух комплектациях – практик для грузовой версии и комфорт для пассажирской. Обе модификации построены на заднеприводной платформе с неразрезным мостом на рессорах. В движение машину приводит атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра на 137 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По данным компании, на машину уже собрано более 100 подтвержденных заказов. Стоимость новинки стартует от 39 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Про машины для людей.
2: В этом году Alpina официально вошла в состав BMW Group. Компания уже показала свой первый автомобиль новой эры. Это большое роскошное купе, являющееся предвестником первенца бренда, дебют которого запланирован на 2027. Длина концептуального авто составляет более 5 метров, что делает его короче нынешней 7 серии, но длиннее 5. Под капотом находится неназванный двигатель V8. Машина оснащена культовыми 20-спицевыми колесами Alpina. Это визитная карточка компании с 1971 года, диаметром 22 дюйма спереди и 23 сзади. В салоне использованы кожа от альпийских поставщиков, хрустальные переключатели и графика Alpina. Известно, что первый серийный BMW Alpina выйдет в 2027 году на базе 7 серии. Бренд будет постепенно смещаться в сторону более высоких сегментов рынка, ориентируясь на конкуренцию с Maybach и Range Rover.
1: Дай газу!
2: Один из 16 Shelby Cobra образца 1966 года с оригинальными компонентами продадут на аукционе. Объем мотора в кубических дюймах 7,0 литра. Shelby выпустила лишь около 150 Cobra с таким силовым агрегатом, и только 16 из них с завода были окрашены в черный цвет. Кроме того, двигатель оснащен альтернативным карбюратором, который Shelby предлагала как опцию. Мотор развивал примерно от 430 до 500 лошадиных сил. Несколько лет назад Roadster отреставрировали с применением аутентичных компонентов. Пробег автомобиля составляет 13,5 тысяч километров. Аукционисты не раскрывают начальную цену Shelby Cobra, но по некоторым данным конечная стоимость родстера может достигнуть нескольких миллионов долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, время 12:45. Это время поймать рабочий ритм, наконец-таки, и зарядиться бодростью духа. И пускай энергии не заканчиваются у вас, друзья, а все задачи решаются легко и с удовольствием. Главное – держать темп и не терять улыбку, ведь именно она – это лучший помощник в любом деле. А лучший помощник для настроения – это самая сладкая радиоволна и, конечно же, хиты на ней. Итак, Уильд Альберт Брайт. Girls go wild. Далее услышим группу One Republic с треком Need Your Love. И быстрее всех будет Модыву Индия. Так что, друзья, оставайтесь в тонусе и на самой сладкой радиоволне. Тем более, в следующем часу с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра. Поэтому не переключаемся, а остаемся на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко одобрил проект изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Поправки предусматривают механизмы финансирования совместных кооперационных планов в аграрном секторе ЕАЭС. Документ станет основой для предстоящих переговоров, ответственным за которые назначено Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
0: Город.
1: 23 мая с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Литва входит в режим выживания. Такого мнения придерживаются многие местные жители. 7 из 10 опрошенных считают, жизнь в стране ухудшается. Причем такое пессимистическое настроение преобладает среди людей старше 50 лет, сельских жителей, рабочих и фермеров. Молодежь, а также руководители фирм и предприятий оценивают ситуацию оптимистичнее.
0: Вот это да!
1: Около 1500 человек бегут по Сахаре неделю. Так проходит один из самых сложных марафонов в мире. Забеги устраивают ежегодно на протяжении 40 лет. Маршрут длиной до 270 километров каждый раз меняется. В него входит 6 этапов с ночевками, где температура меняется с плюс 40 днем и до 5 ночью.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

Суши и роллы, друзья, это не только вкусно, но и полезно. Они богаты омега-3, витаминами и микроэлементами. Но главное, друзья, соблюдать меру и выбирать свежие продукты. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Вот такой разный и удивительный мир суши и роллов. Согласитесь, друзья. Мне кажется, это отличный повод попробовать что-то новое или заказать любимое блюдо уже сегодня в суши-бар Сушилки, который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Также можно сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо на дом, в офис, вообще в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волне Зефир FM поучаствовать и выиграть роллы Калифорнии от суши-бара Сушилка, нужно внимательно слушать мой вопрос и ответить на него быстрее всех, конечно, и желательно правильно, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. А вот вопрос будет связан с имбирем, ведь его обычно подают к суши вместе с васаби и соевым соусом. И употребляют для того, чтобы перебить вкус между разными суши. Даже не обязательно есть много, достаточно небольшого кусочка имбиря. Все мы привыкли видеть имбирь в цвете розового. А, друзья, ответьте на такой вопрос. Какой на самом деле природный цвет имбиря? Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа должен определиться победитель, который и получит те самые аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка».

0: дома.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Середина часа, и мы продолжаем нашу традиционную игру, которая проходит на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Налимята. А сегодняшний приз – это роллы «Калифорния» от суши, бара «Сушилка», которые находятся в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, где большой выбор не только азиатской, но и итальянской кухни. Также можно сделать и предварительный заказ, и заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас, в прямом эфире, сыграть и поучаствовать и выиграть те самые роллы «Калифорния», нужно внимательно послушать вопрос и отправить свой ответ на короткий номер радио 9544. Все как всегда. Вопрос будет связан с имбирем, ведь его подают к суши вместе с васаби и соевым соусом. И употребляют для того, чтобы перебить вкус и снять послевкусие между разными суши. Даже не обязательно его есть много, достаточно небольшого кусочка. Все мы привыкли видеть его ярко-розовый цвет, но попробуйте угадать, какой на самом деле природный цвет имбиря. Думайте только недолго и отправляйте свой ответ. Напомню, на короткий номер радио 9544 и выиграйте те самые роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». И в конце этого часа уже определится победитель.
1: Ask yourself this.

кажется, знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: 13.54, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, уже пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. А сегодняшний приз — это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где можно попробовать блюдо азиатское либо итальянское. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А в этом часу можно было испытать свою удачу и попробовать выиграть те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», ответив на очень простой вопрос. Главное, внимательно нужно было слушать и быстрее всех ответить на него, отправив на короткий номер радио 9544. Ну что ж, давайте все-таки подведем итоги и кто же сегодняшний наш победитель. А победитель — это абонент, чьи цифры заканчиваются на 0415. Мы вас поздравляем, вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Ах да, кстати, вопрос был связан с имбирем. Нужно было догадаться и правильно ответить, какой же был природный цвет имбиря. Ведь его подают к суши вместе с васаби и соевым соусом. Его употребляют для того, чтобы перебить вкус и снять послевкусие. И, конечно же, мы привыкли его видеть розовым, а на самом деле природный цвет бледно-желтый, друзья. Так что поздравляем нашего победителя. Мы обязательно вам перезвоним. Главное, поднимайте трубочку и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Остальные мы не расстраиваемся, естественно, так как впереди у нас 3 рабочих дня, а значит, в прямом эфире на Zephyr FM с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра. Ну а прямо сейчас наслаждаемся музыкальным перерывом.
1: Включайся!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: БелаЖД пустит дополнительные поезда на 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21. График движения создан, чтобы зрители успевали на ночные концерты. К слову, транспорт планируют тематически украсить. Продажа билетов уже открыта.
0: Город.
1: В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Гурин вынес на повестку текущие вопросы. Среди приглашенных представителей структурных подразделений ведомства, главы администраций, руководители предприятий и организаций. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: Жертвами новой вспышки лихорадки Эбола на востоке Конго стали почти 120 человек. Общее число заболевших превысило 400. Правительство призвало население сохранять спокойствие и строго соблюдать меры профилактики. Властями ведется работа над сдерживанием распространения заболевания.
0: Культур-мультур.
1: Ограбление Лувра, которое произошло в октябре 2025 года, ляжет в основу художественного фильма. Его название пока не раскрывается. Картина станет экранизацией книги расследования по этому происшествию. По словам авторов, при подготовке текста они использовали секретные документы и сенсационные отчеты.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А сегодня в Беларусь пришло почти летнее тепло. Друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. С 18 по 24 мая температура воздуха будет на 3-5 градусов выше даже климатической нормы. Вот так. А местами термометры покажут до 29 градусов тепла. Однако спокойной недели ждать не стоит, ведь почти каждый день ожидаются дожди, местами грозы, туманы и даже порывистый ветер. Но не стоит огорчаться, друзья, из-за капризов природы. Лучше наслаждаться каждым днем, ловить солнечные моменты и радоваться теплу, даже если оно сопровождается дождями. Пусть этот вторник станет отличным поводом для хорошего настроения и новых планов. И передадим море привет от самой доброй группы.
1: Дневной зефир.

0: эфир. Включайся.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Середина часа на Зефир ФМ. Напомню, что сегодня 19 мая. И гороскоп для близнецов настрой усиливает. Хочется вам не просто говорить, а видеть результат, понимаю. Ну и вы будете сегодня собраннее, внимательнее к деталям. И день подойдет для задач, требующих концентрации. А вот раковым настроение тоже будет светлее. После внутренних сомнений придет вдохновение. И захочется мечтать, строить планы, влюбляться в жизнь заново. И день благоприятен для творчества, свиданий даже, на общение с детьми или просто для всего, что дарит радость, друзья. Ну, а девам общение становится ключом. Много разговоров, сообщений, мелких дел, поездок. День подвижный и интеллектуальный. Вы, друзья, быстро ориентируетесь в информации. Находите решение, соединяете людей между собой. Возможно, сегодня вас ждет важная новость или даже полезное знакомство. А весам тема ценности выходит на первый план сегодня. Вы начнете по-новому смотреть на свои ресурсы. Это время, деньги, энергию. Захочется навести, нет, не суету, а порядок и перестать тратить силы впустую. Это не просто про экономию, а про уважение даже к себе. Стрельцам немного будет на пользу уединения. Возможно, захочется отстраниться от суеты, подумать, выспаться и просто побыть. Это не спад, а внутренняя настройка, друзья. Интуиция сегодня даст тонкие подсказки, особенно во сне или случайных мыслей. А вот водолеем амбиция будет бить ключом. Захочется заявить о себе, сделать шаг вверх, показать, на что вы способны, друзья. И день может принести шанс проявиться в работе или в важном проекте. А вот рыбам горизонты сегодня расширяются. Потянет к новым знаниям, идеям, местам и даже разговор с интересным человеком может стать источником вашего вдохновения. Но, как говорится, верить, не верить – это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно, тем более. Романтичный трек «Swim» от группы BTS.
1: Радио «Зефир». Включайся.

0: Всем привет, кто сейчас в дороге, на работе или просто рядом с приемником. Рабочий день уже скоро подойдет к своему завершению, и я знаю, что последние часы, самые сложные. Ведь сил уже немного, а до вечера еще нужно дотянуть. Давайте, друзья, посмотрим на это с другой стороны. Каждый завершенный рабочий день – это маленькая победа. Ведь все уже сделали сегодня, очень много, между прочим, и это повод для гордости. Осталось совсем чуть-чуть. А чтобы зарядиться энергией, вспомните что-то приятное, что ждет вас вечером. Например, вкусный ужин, любимая книга, фильм, встреча с друзьями или просто уютный вечер дома с родными. А если силы совсем на исходе, включите любимую музыку прямо сейчас на волне 95.4 и пускай она станет вашим личным источником бодрости, друзья. А я, ребята, завершаю свой дневной эфир. Так что всем прекрасного и солнечного настроения. Услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Радио «Зефир». Волна удовольствия.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: По поручению Александра Лукашенко белорусская делегация продолжает работу в Баку. Сегодня встречи на высоком уровне, переговоры с президентом и премьер-министром Азербайджана, а также с руководителем национального собрания. Накануне участники международного форума искали пути решения проблем в области урбанистики.
0: Город.
1: Разноцветие музыкальных талантов. Отчетный концерт представила детская школа искусств имени Тикотского. Программа «Весенний променад» собрала во Дворце искусств поклонников классических и современных мелодий, а также семьи выступающих на сцене ребят. Подробности на Бобер Лайф.
0: В мире.
1: На Байкале перевернулась аэролодка в районе скалы Черепаха. 5 человек погибли, 1 женщина госпитализирована. Причиной предварительно стало желание побольше заработать. Судно было перегружено. При максимальной вместимости модели в 10 человек на борт усадили сразу 18.
0: Наука.
1: Первый в мире коллайдер с искусственным интеллектом построят в США. После запуска установка будет фиксировать до 500 тысяч столкновений частиц каждую секунду. Из-за огромного потока сведений все процедуры будут выполняться алгоритмами машинного обучения в режиме реального времени.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка». Телефон 802-25-72-12-78. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: За неделю в Беларуси более 30 детей травмировались после катания на электросамокатах. Из них трое в реанимации, двое прооперированы. Врачи призывают родителей внимательно следить за досугом детей, объяснять им правила безопасного поведения и настаивать на использовании защитной экипировки – шлемов, налокотников и наколенников.
0: Детали.
1: Минлесхоз сообщает о действии ограничений на посещение лесов в 26 районах Беларуси. В рамках этих ограничений разрешается вход в лесной массив для прогулок, сбора грибов и ягод. Запрещено разведение костров и въезд на автомобильном транспорте.
0: В мире.
1: В Польше обсуждают уравнивание пенсионного возраста. Сейчас он достигает 60 лет для женщин и 65 для мужчин. С таким предложением выступила министр фондов и региональной политики. По ее мнению, нынешняя система не соответствует демографическим реалиям и дискриминирует сильный пол, ведь дамы живут дольше и рожают меньше детей.
0: Вот это да!
1: Климатологи заявляют, 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревается до 46 градусов. В Северной Америке полыхают леса, а в Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров. А в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 69%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,17, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Сжиженный газ дорожает в Беларуси. Цена за литр для населения будет 1 рубль 73 копейки. Это на 11 копеек больше предыдущей стоимости. Новые тарифы будут применяться при заправке баллонов объемом от 1 до 27 литров. На аукцион выставлен уникальный комплекс в Брестской области. Он расположен вблизи водохранилища Локтыши. В его состав входят 11 объектов недвижимости с общей площадью почти 3000 квадратных метров. К постройкам подведены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Лот в дальнейшем можно использовать как санаторий, лагерь или базу отдыха. Золотой Rolex Daytona Пол Ньюман ушел с молотка почти за 1,5 миллиона долларов. Проданный экземпляр 1967 года выпуска – один из самых редких в истории компании. Его главные фишки – контрастные счетчики и шрифт в стиле арт-деко. Имя Пол Ньюман дизайн циферблата получил в честь голливудского актера и гонщика, который практически не расставался с такой моделью. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,17, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 2 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 110 долларов 56 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Куполинка» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Куполинка». Телефон 8 02 25 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ясная погода. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до плюс 23. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко встретился с президентом Азербайджана. Глава восточного государства выразил удовлетворение динамикой развития совместных отношений. Он подчеркнул, активное сотрудничество ведется во всех сферах. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в одном из районов Азербайджана. Проект, который инициирован президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. В лагерях Могилевской области с поддержкой государства отдохнут 48 тысяч детей. Треть из них отправятся в классические лагеря, остальные проведут время в дневных и палаточных. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Горин вынес на повестку текущие вопросы. Среди приглашенных – представители структурных подразделений ведомства, главы администраций, руководители предприятий и организаций. 23 мая с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на сайте Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Отчетный концерт представила детская школа искусств имени Тикоцкого. Программа «Весенний променад» собрала во Дворце искусств поклонников классических и современных мелодий, а также семьи выступающих на сцене ребят. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. При подготовке тепловых сетей к зиме и гидравлических испытаниях были выявлены повреждения. Для устранения неполадок движение на участке было ограничено. Водителям стоит учесть эту информацию при планировании маршрута. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ объявила о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM M7. Новинка доступна в двух комплектациях – практик для грузовой версии и комфорт для пассажирской. Обе модификации построены на заднеприводной платформе с неразрезным мостом на рессорах. В движение машину приводит атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра на 137 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По данным компании, на машину уже собрано более 100 подтвержденных заказов. Стоимость новинки стартует от 39 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Про машины для людей.
2: В этом году Alpina официально вошла в состав BMW Group. Компания уже показала свой первый автомобиль новой эры. Это большое роскошное купе, являющееся предвестником первенца бренда, дебют которого запланирован на 2027. Длина концептуального авто составляет более 5 метров, что делает его короче нынешней 7 серии, но длиннее 5. Под капотом находится неназванный двигатель V8. Машина оснащена культовыми 20-спицевыми колесами Alpina. Это визитная карточка компании с 1971 года, диаметром 22 дюйма спереди и 23 сзади. В салоне использованы кожа от альпийских поставщиков, хрустальные переключатели и графика Alpina. Известно, что первый серийный BMW Alpina выйдет в 2027 году на базе 7 серии. Бренд будет постепенно смещаться в сторону более высоких сегментов рынка, ориентируясь на конкуренцию с Maybach и Range Rover.
1: Дай газу!
2: Один из 16 Shelby Cobra образца 1966 года с оригинальными компонентами продадут на аукционе. Объем мотора в кубических дюймах 7,0 литра. Shelby выпустила лишь около 150 Cobra с таким силовым агрегатом, и только 16 из них с завода были окрашены в черный цвет. Кроме того, двигатель оснащен альтернативным карбюратором, который Shelby предлагала как опцию. Мотор развивал примерно от 430 до 500 лошадиных сил. Несколько лет назад Roadster отреставрировали с применением аутентичных компонентов. Пробег автомобиля составляет 13,5 тысяч километров. Аукционисты не раскрывают начальную цену Shelby Cobra, но по некоторым данным конечная стоимость родстера может достигнуть нескольких миллионов долларов.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.
2: И

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим и медленно тает, помнишь?

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра. Сквозь слезы дни вспоминаем.

Сделано в Беларуси.

Мы так похожи мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

0: что ты решил, увижу, когда поживу.
1: Мне тебя нужно.

Ставим все за кадром. Ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

свете в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.